Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказал.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Не знаю, как прожить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов.
0: Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. aprīlim jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Čipsiem un dipmērcītēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Limonādēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Veikalos Maksima. Brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. aprīlim. Zivju un gaļas konserviem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide. Tējām Lipton, 40% atlaide. Tualetes papīram, papīra dvieļiem un kosmētiskajām salvetēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять.
2: А руки мне во все! Вместе с фонариками!
1: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо – не просто еда. Мраморный рибай, сочный стриплоин, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига, США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. «Стейкс Рига Ресторан».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Когда готовишь дома, особенно если на плите что-то жарится или кипит, хочется, чтобы воздух оставался свежим и легким. Но иногда вытяжка перестает справляться, и запахи остаются дольше обычного. Это не всегда признак поломки. Сначала стоит обратить внимание на фильтры. Со временем они собирают на себе жир и пыль. И даже если техника работает, воздух проходит через них хуже. Металлические фильтры легко снимаются. Их можно промыть в горячей воде с содой или средством для обезжиривания. Если у вытяжки стоит угольный фильтр и запахи задерживаются сильнее, чем раньше, возможно, он просто выработал свой ресурс. Иногда проблема скрывается в канале, по которому воздух уходит из кухни. Если он забился пылью или жиром, он в этом случае ослабнет. Можно проверить тягу обычной салфеткой. Просто поднесите ее к входному отверстию вентиляции. Если салфетка почти не притягивается, значит воздухообмен слабый. Не стоит забывать и о правильной циркуляции. Если окна плотно закрыты и свежий воздух не поступает, в этом случае вытяжка не сможет вытягивать отработанные испарения. Для нее нужен хороший приток. Бывает такое, что вытяжка неправильно установлена. Это может говорить о том,

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА «Дамбия 3А». Или ПТА ЛВ.
2: Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Yeah.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. aprīlim. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, 4 veidi, 1,5 litri, 1,29 €. Olīvu izpaidu eļļa Olmar, 1 litrs, 3,99 €. Maxima.
8: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишусервис.лв.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. aprīlim. Īsie gurķi 2,69 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 15%, 450 gramu, 1,29 eiro. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu, 7,49 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметны, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
7: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Остановка.
1: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Reklama.
2: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes – biļešu servis.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал за жор.

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится, шоферская жена, ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться. Телевизор молчит, весь эфир уже спит, и ни чаю, ни кофе не хочется. Неужели опять

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

громко тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: повышенное глазное давление.
1: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
2: Очки «Филман».
1: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: 7 августа в зале «Дзинтари» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтари». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Ситуация, знакомая многим. После шиномонтажа машина вроде едет нормально, никуда не тянет, но появляется странное ощущение. Руль стоит немного под углом, хотя дорога ровная. Когда снимают и ставят колеса, меняется положение шин относительно дороги. Даже если резина та же самая, она может изнашиваться неравномерно. После установки нагрузка перераспределяется, и машина начинает ехать чуть иначе. Из-за этого появляется ощущение, что руль смотрит в сторону, хотя колеса остаются направлены прямо. Есть еще один момент, который часто упускают. Это давление в шинах. Если в одном колесе давление немного отличается, автомобиль начинает вести себя иначе. Руль при этом может сместиться от центра, и это ощущается сразу после выезда шиномонтажа. Также влияет балансировка. Когда колесо отбалансировано не идеально, возникают микровибрации. Они почти незаметные, но меняют восприятие положения руля. И только после этого стоит говорить о развале. Если до шиномонтажа все было в порядке, а после появился перекос, это не значит, что углы сбились сами по себе. Новая или переставленная резина показала то, что раньше маскировалось. В итоге получается простая картина. Руль может стоять криво не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов. Давление, износ резины, балансировка и только потом геометрия подвески. Поэтому правильный подход – не спешить сразу на развал. Сначала проверяется давление, затем балансировка. И уже после этого имеет смысл смотреть углы установки колес. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl стоит того.
4: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2ЛВ и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Часики. Живое выступление 2017 года.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

0: Дело мастера.
1: Когда готовишь дома, особенно если на плите что-то жарится или кипит, хочется, чтобы воздух оставался свежим и легким. Но иногда вытяжка перестает справляться, и запахи остаются дольше обычного. Это не всегда признак поломки. Сначала стоит обратить внимание на фильтры. Со временем они собирают на себе жир и пыль. И даже если техника работает, воздух проходит через них хуже. Металлические фильтры легко снимаются. Их можно промыть в горячей воде с содой или средством для обезжиривания. Если у вытяжки стоит угольный фильтр и запахи задерживаются сильнее, чем раньше, возможно, он просто выработал свой ресурс. Иногда проблема скрывается в канале, по которому воздух уходит из кухни. Если он забился пылью или жиром, он в этом случае ослабнет. Можно проверить тягу обычной салфеткой. Просто поднесите ее к входному отверстию вентиляции. Если салфетка почти не притягивается, значит воздухообмен слабый. Не стоит забывать и о правильной циркуляции. Если окна плотно закрыты и свежий воздух не поступает, в этом случае вытяжка не сможет вытягивать отработанные испарения. Для нее нужен хороший приток. Бывает такое, что вытяжка неправильно установлена. Это может говорить о том, чем больше расстояние, тем слабее поток. Если высота или расположение не подходят, любой мощный прибор будет работать в полсилы. Ну а вовремя найти причину слабой тяги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Normunds 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Леонов. Королева весны.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Роберts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. 7 место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига, США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. «Стейкс Рига Ресторан».
0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия. Пятое место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: только любовь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Аника Долински. «Навстречу друг другу».

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
4: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
3: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеши Сервис».
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.
0: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

0: Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās mani pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un сад саву.
4: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
5: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтере. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига. США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. Стейкс Рига Ресторан.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
3: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
2: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетчо Сервис».
3: Вы просто не понимаете, какая это удача.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

мало. Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Волгин. Ночка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

с глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляя беседу.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, но потом побыстрее уже сделаю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

превратится в одурелый снег, станет облаком седым дым, станет домом в родной дом. Из руин воздвигнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

там, ни на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, россказни подружки, и тешат разговорами старушки. Все понял,

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Я выплакался весь под солнцем в абажуре. Отцвел бумажный куст

часа до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.